огненное обои. Дивный пейзаж, звуки селски, мрча кравица, плаве, лепе косе, разгледите. Боже, Бог, ты важный.